0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини принимает участие в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Нью-Йорке он встретился с председателем Генассамблеи Халилуром Рахманом. В ходе переговоров обсуждались проблемы, связанные с развитием искусственного интеллекта. Словакия рассматривает новые технологии как возможность дальнейшего развития, но их использование должно сопровождаться ответственностью. ООН занимает в этой области особое положение, поскольку создает площадку для участия всех стран в обсуждении. Петр Пеллегрини также встретился с представителями словацкой общины в Чикаго. Он поговорил с преподавателями Словацкой академии Чикаго, участниками фольклорного ансамбля «Веселица», выпускниками школ и другими членами общины. Взаимосвязь Европы и Индо-Тихоокеанского региона становится все более очевидной в сферах безопасности, морских перевозок и функционирования глобальных сетей поставок. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар после совещания глав европейских дипломатических представительств, в котором принимали участие главы МИД Австралии Пенни Вонг, Индии Сумбараниам Джейшанкар, Южной Кореи Хо Чон, а также замминистра иностранных дел Японии Хори Ивао. Если мы хотим, чтобы отношения ЕС с Индо-Тихоокеанским регионом принесли конкретные результаты, мы должны строить их в долгосрочной перспективе и на основе общих интересов. На коалиционном совете лидеры правящих партий обсудили проект госбюджета и договорились, что представят политическое соглашение по бюджету в ближайшие дни. В коалиции существует согласие по правительственным законопроектам, которые представляются в парламент. Однако Совет по бюджетной ответственности неоднократно заявлял, что правительственная коалиция нарушает конституционные обязательства и, учитывая состояние государственного долга, она должна представить сбалансированный бюджет. Несмотря на засушливое лето, в Братиславе нет недостатка в питьевой воде. Благодаря тому, что словацкая столица расположена на Дунае, она обладает достаточными водными ресурсами и другими источниками. Об этом заявила Алина Транчикова, руководитель отдела качества воды и охраны окружающей среды Братиславской водопроводной компании. Однако проблема может возникнуть в муниципалитетах, которые снабжаются водой из собственных источников, местных или родниковых, например, в пригороде Братиславы Загорье. Их пропускная способность может быть немного ограничена, но и там водоочистные сооружения не зафиксировали существенного дефицита. Национальный банк Словакии официально открыл первый год программы подготовки специалистов высшего звена – уникальные международные программы для молодых экономических талантов. Это первый проект такого рода в центральных банках еврозоны, который связывает академическое образование с практической экономической политикой. 215 выпускников со всего мира, представляющих все континенты, кроме Австралии, подали заявки на участие в первом году. Были отобраны 14 участников, которые в течение следующего года получат уникальную возможность учиться и работать вместе с экспертами из центральных банков и академических кругов. Цель программы – помочь подготовить новое поколение экономистов и специалистов по экономической политике, укрепить связь между академической средой и практикой, а также создать сообщество экспертов, которые в будущем будут работать в центральных банках, государственном управлении, международных институтах или академических кругах.
1: Тема дня.
3: Реформа ООН должна привести к более эффективному функционированию организации и конкретным результатам. Словакия считает, что процесс реформ Организации Объединенных Наций должен быть прозрачным, и чтобы малые и средние страны имели в нем реальный голос. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время встречи с председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом в Нью-Йорке. Президент Словацкой Республики высоко оценил намерение Рахмана сосредоточить свою работу на восстановлении доверия к ООН. Президент Словакии считает крайне важным, чтобы государства-члены видели конкретные результаты функционирования ООН. В ситуации, когда Совет Безопасности ООН разделен по ряду вопросов, значение Генеральной Ассамблеи как форума, на котором представлены все государства-члены, возрастает, считает президент Петер Пеллегрини. По словам министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара, Организация Объединенных Наций сталкивается с эрозией международного права и неуважением к резолюциям Совета Безопасности ООН. Мы наблюдаем масштабную эрозию международного права и, по сути, невыполнение всех тех резолюций, которые были приняты Советом Безопасности ООН, сказал министр Бланар. Он охарактеризовал нынешнюю ситуацию как кризис, в котором ООН находится уже несколько лет. Глава МИД Словакии ожидает, что обсуждение на Генеральной Ассамблее также коснется будущей реформы ООН и ее Совета Безопасности. По его словам, внимание может быть уделено также вопросу будущего руководства организации и выборам генерального секретаря ООН, поскольку в настоящее время проходят предварительные выборы. По словам Юрая Бланара, нынешний способ работы ООН, при котором не соблюдаются принятые резолюции, не является устойчивым в долгосрочной перспективе. Однако, по его мнению, реформа организации будет непростой. Если бы вы спросили меня сегодня, как это может выглядеть, я бы мог назвать вам несколько моделей, отметил он. Он считает особенно важным урегулирование вооруженных конфликтов, которые оказывают значительное влияние на мировую экономику и безопасность. Он упомянул, в частности, ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и в Африке, особенно в Судане. По его словам, результаты мирных переговоров могут повлиять на будущее формирование международной системы и архитектуры безопасности. Ожидается, что президент Словакии Петер Пеллегрини выступит со своей речью в среду днем по местному времени, а также перед Советом Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться достижение мира на Украине. Словакия претендует на место непостоянного члена в Совете Безопасности на 28 и 29 годы.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Из Братиславы вас приветствует Татьяна Житникова. Искусственный интеллект уверенно вошел в нашу жизнь. К нему в обществе и научной среде разные отношения. У кого-то он вызывает восхищение, у других – опасения. Искусственный интеллект проник и в учебные заведения. Как к нему относятся преподаватели и студенты? Наша судьба складывается в зависимости от многих обстоятельств, но прежде всего от нас самих. Сегодня нашей героиней будет Мария из восточнословацкого города Прешев, жизнь которой связана с несколькими странами. Как живется словакам за границей? Как находят они себя? Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
4: Мы живем в цифровую эру. Она началась в 21 веке, а так называемая новая эра стала старой. Жизнь молодых людей проходит в смартфоне или айфоне. Без телефона мы не можем представить комфорт, обычные дела и даже приятельства. И чем дальше, тем больше цифра и искусственный интеллект входит в нашу жизнь. И об этом лучше всего знают молодые люди, родившиеся в 21 веке. Среди них Марк Чернышов, который активно с нами сотрудничает. Накануне я обратилась к Марку рассказать об использовании искусственного интеллекта в обыденной жизни студентов, в их учебе. И вот что об этом рассказал Марк Чернышов.
5: Еще несколько лет назад искусственный интеллект казался далекой экспериментальной технологией. Сегодня он стремительно вошел в учебные аудитории. И аббревиатуру ИИ знают не только студенты, но и ученики средних школ. Но означает ли это, что ИИ стал неотъемлемой частью образования? Постараемся разобраться, действительно ли студенты активно используют его в учебе и к чему это приводит. Для этого был взят комментарий доцента Университета Каменского Михала Терры, а также комментарии студентов разных направлений Братиславских университетов. Пан доцент, вы давно работаете в сфере образования. Как вы думаете, какое влияние искусственный интеллект оказывает на учеников? Должен ли он использоваться в обучении?
6: Ни в начальных, ни в средних школах. Я считаю, что дети действительно должны учиться там без помощи интернета и без цифровых устройств.
2: Думаю, это первое, потому что сегодня, на мой взгляд, уже достаточно доказано, что эти вещи по-настоящему вредят развитию интерактивных способностей, работе мозга и так далее.
5: А в университетах?
2: Что касается высшего образования, то там я бы как раз отдавал предпочтение тому, чтобы подобные вещи использовались максимум в случаях поиска необходимых источников информации для ответа на вопросы. Но в целом следует как можно больше избегать использования искусственного интеллекта, потому что высшая школа должна служить интеллектуальному развитию. Использование искусственного интеллекта означает, что вы фактически делегируете свой интеллект чему-то другому, а не себе самому. И поэтому я считаю, что таких процессов обучения должно быть как можно меньше.
5: Наши университеты сегодня живут в новой реальности. Одни студенты и преподаватели полностью принимают новые инструменты, другие же относятся к ним критически. Из бесед со студентами видно, что ИИ не воспринимается одинаково, а вызывает широкий спектр эмоций и оценок. Перейдем же к ответам студентов братиславских вузов. Студентка Лиза из экономического университета рассказывает, как ИИ помогает ей с переводом текстов.
7: Я использую искусственный интеллект почти каждый день при решении каких-то сложных задач, при решении домашних заданий. Также очень помогает с переводом на русский язык и справляется совершенно лучше, нежели какой-либо Google переводчик. И намного проще просто вставить целый текст сразу чату, например. И в целом я отношусь к искусственному интеллекту достаточно положительно. Да, бывают какие-то минусы, но зачастую плюсов больше.
5: Некоторые студенты используют ИИ не только для обучения, но и для работы. Например, студент университета Каменского Владислав.
8: Я учусь в университете Каменского в Братиславе на третьем курсе. И что я думаю насчет искусственного интеллекта? Не только в обучении, но еще и в работе и в жизни его использую как на каждодневной основе. Вот. Использую различные ИИ-модели, так как в работе мне помогает там чат GPT, а в каких-то общих вопросах это Google Gemini, если что-то связано с, там, с программированием или математикой, это Claude. Касательно учебы, чат GPT я использую очень активно, фактически во всех сферах, от создания презентаций до каких-то рефератов, текстов, и использую его довольно-таки продвинуто. На продвинутом уровне я изучил его, и очень часто я, например, даже готовлюсь к экзамену через него. Набрасываю список тем, и он мне дает квизы, я отвечаю на эти квизы.
5: Как вы считаете, если использовать искусственный интеллект при обучении, он влияет позитивно или негативно?
8: Я думаю, что это сложный вопрос, так как основная задача студента, ну и в целом, допустим, если мы берем программиста, учиться уметь находить информацию и обрабатывать, вот там, кодифицировать и так далее. Ну, искусственный интеллект, он упрощает этот процесс в какой-то степени, ты меньше начинаешь запариваться, меньше начинаешь что-то искать вовне его. Вот. В этом плане он твое сознание, твои навыки поиска информации упрощает, и это плохо. Но касательно что-то быстро решить, какой-то вопрос узнать в моменте, то это очень полезная вещь.
5: Самыми активными пользователями ИИ являются студенты-программисты. Одна из позитивных оценок искусственного интеллекта принадлежит студенту-программисту из университета Каменского Денису.
9: Я думаю, что искусственный интеллект в университете – это одновременно и возможность, и вызов. С одной стороны, ИИ помогает персонализировать обучение, объяснять сложные темы, может проверять работы. С другой стороны, при неправильном использовании он может снижать самостоятельность учащихся, что не приводит ни к чему хорошему. Сам по себе ИИ не является ни хорошим, ни плохим. Все зависит от подхода. Это инструмент. Правильное использование ИИ предполагает, что он служит помощником. Например, мне, как студенту матфиза, он помогает в программировании. Также отмечу, что за последние 2 года ИИ сильно развился. Раньше он решал неправильно почти все примеры из высшей математики, а теперь справляется с любой университетской задачей, помогает и объясняет все подробно, по шагам.
5: Мнение студентов объединяет общая мысль. ИИ уже стал частью студенческой рутины. Почти каждый хотя бы раз использовал его. Многие университеты уже официально разрешили использование подобных технологий, выпустили к ним инструкции, когда и для чего можно использовать искусственный интеллект. Одним из первых был как раз университет Каменского. Однако большинство студентов их просто игнорируют. Считается, что неконтролируемое использование искусственного интеллекта приводит к падению уровня образования. И в настоящее время эпидемия ИИ затронула все образовательные учреждения. Сложно сказать, как это повлияет на подготовку студентов и их будущую работу. Искусственный интеллект дает нам новые возможности. Он создает современные образовательные стратегии, но разрушает старые привычки. Его можно использовать как опору или как костыль, который мешает идти дальше.

0: Искусственный интеллект уже проник в школы и гимназии. Им пользуются ученики и учителя. В новом учебном году вступила в силу реформа образования, в которой определена роль искусственного интеллекта. Как он будет использоваться, расскажет преподаватель билингвальной гимназии в Братиславе Инна Хорватова.
1: Могут ли ваши ученики использовать искусственный интеллект?
2: Да, да, конечно. Это уже часть школы, да, это же часть нашей жизни, часть обучения. И одна из самых интересных новинок. Значит, с 1 сентября 2026 года компьютерная грамотность, ну, я бы уточнила, что знание искусственного интеллекта уже включается в цели образования и в профиль выпускника гимназии для учеников, которые приходят в первый класс гимназии. Да, это мы уже говорили, те 14-летние, 15-летние. От ученика уже ожидается не просто, чтобы он умел пользоваться искусственным интеллектом. Он должен понимать основные принципы его работы. Он должен критически подходить к ответам искусственного интеллекта, замечать какие-то искажения, улавливать дезинформацию и, естественно, ответственно использовать искусственный интеллект при обучении. Ну и возникает, конечно, уже совершенно новая ситуация для преподавателя. Если раньше мы спрашивали, ты сам написал эту работу или списал? Но сейчас мы уже должны подходить с другим вопросом к ребятам. Говорить, что да, мы видим, что тебе помогал в работе искусственный интеллект. Объясни, почему именно так. Ты должен защитить, аргументировать вот эту работу, а не просто принести написанный текст.
1: А можно ли использовать мобильные телефоны и смартфоны на уроках? Ведь там тоже можно пользоваться как искусственным интеллектом. Какие-то программы запустить, аппликации.
2: Да, да, мобильные телефоны – это у нас тоже очень актуальный вопрос. И что касается мобильного телефона, у нас в школьном порядке говорится о том, что ученик, приходя в школу на урок, он должен отключать мобильный телефон и не пользоваться им. На переменах может пользоваться. Но, к сожалению, в реальной жизни происходит все по-другому. Часто мобильные телефоны отвлекают ребят, и во время урока используются мобильные телефоны. Поэтому многие из преподавателей уже меняют и свой подход к тому, как использовать мобильный телефон на уроках. Многие из них уже включают работу с мобильным телефоном в процесс обучения на уроке. Например, я на своих уроках разрешаю ребятам пользоваться мобильным телефоном, но только чтобы они посмотрели, допустим, слова в словаре, в электронном словаре.
1: То есть приложение обучающее.
2: Да, это помогает. Другие преподаватели используют многие аппликации, которые проверяют знания ребят, например, Kahoot.

0: Radio Slovakia International.
1: Мы продолжаем. Пути Господни неисповедимы. Наша судьба складывается в зависимости от многих обстоятельств, но прежде всего от нас самих. Сегодня мы расскажем о судьбе нашей соотечественницы Марии из восточнославянского города Прешев, жизнь которой связана с несколькими странами. В настоящее время Мария проживает в Швеции. Как и видится эта далекая северная страна?
2: Сейчас я живу в Стокгольме, в Швеции. В Москве училась, в Америке была туристкой, в Будапеште и Стокгольме работаю. В каждой стране своя культура, свой язык, без которого вы не сможете жить и работать. Если человек захочет куда-то ехать в другую страну, должен хорошо подумать, как с языком. Вот, например, после учебы в гимназии у меня в родном городе в Свиднике я поступила в университет, в философский факультет. Там изучала я русский язык, литературу и педагогику. Была возможность во время учебы в городе Прешев поехать в Москву. В 1984 году выехала я в Москву и начала учиться русский язык в Москве, в Международном институте Пушкина на Волгиной. А после университета пошла в аспирантуру и тоже в Москву, в университет Ломоносова. Москва очень понравилась, захотелось жить и работать в Москве и выйти замуж. Но не повезло. Родителям не понравилось, чтобы в эти тяжелые, трудные годы, 80-е годы, все мы знаем, чтобы выйти замуж и жить в Москве. Но до сих пор немножко жалею, что не осталось в Москве. Ну хорошо, после Москвы начала работать в Словакии в юридическом факультете университета и преподавала русский язык. Римское право преподавала на русском языке в Кошицах. Вышла замуж, родила двое детей, мальчика и девочку. Муж у меня был прекрасный человек, но одного дня его не стало, умер в аварии. И как вдова сразу-сразу выехала в Америку без языка. Ну, попала на Флориду, потому что там жили дядя и тетя моего мужа, который умер в 1998 году. И жила у них на Флориде 3 года. И вот там мои дети и я выучили английский язык. На американский способ, можно сказать. Вот в Америке не понравилось мне. Люди не такие, как мы в Европе. И очень-очень заскучала. В 2001 году выехала я сразу в Будапешт. В газете прочитала, что Министерство образования Словацкой Республики ищет учителей из Словакии. Вот выехала с 2 детьми в Будапешт и работала учительницей словацкого языка в словацкой гимназии в Будапеште. И там прожила до 2012 года. И в этом же году, 1 июля, выехала прямо-прямо из Будапешта в Стокгольм. Вот, и там живу до сих пор. Я там живу, и я хочу сказать, что мне повезло выехать из Будапешта прямо в Стокгольм, где требовалось учителей и врачей. И вот я попала в группу людей, которые должны были помогать Швеции с разными эмигрантами и конкретно с детьми из бывшего Советского Союза, чтобы помочь детям эмигрантов приспособиться и просто понять Швецию как страну демократии, страну экономически на высоком уровне, где люди к вам относятся с большой эмпатией. Они постоянно улыбаются, они помогают вам, они хотят, чтобы Мы, эмигранты, помогали в Швеции развивать их культуру, их образование. К сожалению, только что не все, которые приезжают в Швецию, это понимают или это хотят понять. Не хотят приспособиться. Первые 2-3 года самые тяжелые. И мои первые 2-3 года в Швеции были учеба, учеба, учеба. Я изучала шведский язык, чтобы после 2-3 лет стать или быть на том же уровне, как самый шведы. И я могу сказать, что я очень-очень счастлива, что в моем возрасте я начала изучать шведский язык. Сейчас никаких проблем у меня нет.
1: В конце нашей беседы Мария призналась, что она обязательно вернется в Словакию. Дорогие друзья, пришло время прощаться. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. Завтра мы снова в эфире.